острые пыль, они живы волк. И охота запахивает скот рахат. А то волк не заходит в лес, волк не заходит. Жили-были два соседа, богатый ведьмак и бедный добрый человек. Бедный купил коня и на саван выдал. А богатый взял три наши дочек в землю и почал гуляться. Веркулю все прозатил, но уж бьем ладва стал лучше. Веркулю все простой хитрый, да весь стал лучше, стал лучше. Он прыгнул все простреть, да и ноги срабились лучше. От ее полетел, задушил коня, а бедный лошадь вынял. Волк бежит назад, бежав, чтобы отвернуться назад, человек пробег. А я прыгнул все простреть, можно ты стал голова человеча. Я прыгнул все простухи, можно ты весь стан зарабился человеча. Прыгнул все третий раз, а ноги составились лучше. А может, они бы не помешали, бы я не живу.